Пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль. Семь, пятерка, пятерка, пята, нуль, нуль.

Помалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.